вас делит правший докете, что важно табате, до что то тиле комфорты, до что дифмона.